0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Витаю, гэта программа Евразум.
2: И самые важные подеи сэнсы понеделка 20 липня.
3: Як удары па Wildberries і нафтавай інфраструктуры паўплываюць на эканомікі Расіі і Беларусі.
4: Эта мадэль становіцца исключительно рисковай уже сейчас.
2: Што адбываецца ў адносінах паміж Трампам і Лукашэнкам?
5: Дональду Трампу важна также канкурыраваць, наверное, такое слово правильно падабраць, с другими президентами.
3: Минздоровья оправдывается за вельми низкий конкурс у медуниверситеты.
6: Я на них радуюсь тому, что у них отримался конкурс. То есть медуниверситет Калисти Витебске был як могутнее, ніж Менскі.
2: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Расія губляе нафту і склады. Украінскія дроны атакуюць расійскую нафтавую інфраструктуру, а ўдары па буйных лагістычных цэнтрах Whitebarys могуць прывесці да велізарных страт для расійскага рытэйлу і тысяч прадпрымальнікаў.
2: Для самой Расіі гэта пытанне ўстойлівасці эканомікі, але для Беларусі яшчэ і пытанне залежнасці. Расія застаецца галоўным рынкам для беларускіх тавараў, важнай крыніцай імпарту і ключавым партнёрам па лагістыцы.
1: Таму, калі ў Расіі пачынаюцца праблемы з пастаўкамі, складамі, нафтай і транспартнымі маршрутамі, гэта не застаецца толькі расійскай праблемай. Пытанне ў тым, наколькі беларуская эканоміка здольная перажыць сур'ёзныя збоі ў расійскай.
2: Пра гэта мы паразмаўлялі з эканамічнай глядальніцай і галоўнай рэдактаркай выдання «План Б» Вольгай Лойка.
3: Украина нанесла массированный удар беспилотников по Московской области. Потерпели 10 человек. У Домодедово горит комплекс складов у Подольского нафтобаза.
4: Да, и за выходные минус два крупных склада, два из топ-3.
3: Whitebarys.
4: Да, Whitebarys. Закончились НПЗ в России, сейчас фокус украинцев переместился на логистику, на склады. Да, удивительно, но спящие красавицы и в России, и в Беларуси быстро это заметили, даже быстрее, чем отсутствие топлива. Это игнорировать оказалось сложнее. Все соцсети забиты криками тех, кто «я разорен». Да, действительно, буквально там меньше 20 дней назад Whitebarys обновила свою оферту для российских пользователей о том, что удары беспилотников и другие военные действия – это форс-мажор и не будет компенсировать компания потерю этих товаров. Потери оцениваются там от 50 до 100 миллиардов рублей. Это большие суммы. Там еще не совсем понятно все-таки общий объем. Не все разобрали, совсем не все. И понятно, что остальные склады тоже под угрозой. Под угрозой сама бизнес-модель, да, бизнеса важного для российской экономики, бизнеса важного для Кремля лично. Вот, поэтому будет очень интересно, действительно. Белорусские товары тоже пострадали. Есть многие белорусы пользовались и активно продавали на Whitebarys. Да, ну, важно, что люди это заметили. Требования сформулированы, естественно, максимально общо, что давайте как-нибудь это прекратим, что же делать. Убытки, ну, это вот выбыло пока 7% складов, да, но это были важные логистические точки, через них доставлялись товары во многие другие склады. Поэтому ущерб пока сложно оценить, потому что не совсем понятно, сколько товара потеряно, сколько люди под это брали кредитов, да, сейчас может пойти волна банкротств. Банки могут тоже оказаться среди пострадавших, потому что просто процент плохих долгов, кредитов, которые не гасятся, может вырасти существенно. Вот, уже видно, что пошла волна мошенничеств, когда человек пишет: я потерял все, а последний раз там у него товар лежал на складе Whitebarys год назад или больше. Вот, поэтому многие сейчас попытаются этим воспользоваться. Вот, знаешь, плану 40-дневному Зеленского, ВСУ и в целом Украины, да, вот чуть больше половины прошло, а уже действительно очень интересно. Логистику вначале выбивали постепенно, Азовское море, Каспийское море, уже озеро, все, по каналу судоходства уже нет. Что будет с российским экспортом, как вывезут все, что должны были вывезти через Азовское море, непонятно. Это до четверти экспорта по отдельным товарным позициям. Слушай, ну, в общем, похоже, да, в Крыму света нет, бензина нет, электричества нет, и, ну, не просто нет, да, его не предвидится особо.
3: То бок мы можем сказаць, што гэта, канешне ж, праблема не адной канкрэтнай кампаніі, так, а гэта ўдар па ўсёй мадэлі расійскага рытэйлу. Ці не?
4: Не только рытэйл, это еще и банковский сектор, и страховые организации, как у кого что было застраховано, пока это непонятно.
3: А ці можа вось знішчэнне часткі інфраструктуры запусціць такую ланцужковую рэакцыю, калі праблема аднаго буйнага маркетплейса, так, пачынаюць біць па
1: тысячах малых бизнесов.
4: Безусловно, безусловно. Угу. И самый большой риск, что мы все примерно понимаем, что это наверняка не последний удар. Да? То есть эта модель становится исключительно рисковой уже сейчас. Да? Если бы знать, что это вот, ну, вот, вот в них попали дальше остальные все живы, да, это молния попала, к примеру. Угу. Да? Вот. И это бы все равно повлияло, возможно, на страховые коэффициенты. Да, там, ну, кто-то побежал бы страховаться, страховщики бы сказали, послушай, риски большие, давай. Но здесь все понимают, что... гораздо сложнее будет найти работников на эти компании, а там работает множество людей. Гораздо сложнее будет продолжать вообще эту модель. Непонятно, кто должен нести за это ответственность. Да? Потому что, с одной стороны, для компании эта сумма не критичная, но, опять, это только начало. Это первый шаг. Когда попали по первому НПЗ, тоже было там, ну, это вот не так уж сильно и попали. Ну, это всего лишь установка mm-hmm. там, первичной переработки нефти. Ну, это мы починим. Ну, мы, конечно, починим, если знать, что следующих ударов не будет. И мы, конечно, рабочих найдем и компенсируем, да. Знаешь, это как с этим заманиванием людей на войну. Вначале это было там 10 миллионов, а потом постепенно это стало 1. Да? Так и тут. Сейчас вы можете нанять человека за одну сумму. Он говорит, ребята, у вас там вообще-то, ну, вот, беспилотник на голову падают. Это еще украинская баллистика, которая обещают в сентябре, не прилетела. Поэтому, послушайте, я на это не подписывался. Да? Mm. Ну, фактически, это у меня военный контракт. Я оказался на войне только без всех военных доплат и выплат. Да? Большое количество рабочих там были мигранты. Возникает вопрос, им это надо? И за какие деньги? Вот. Ну, в общем, это действительно большой, серьезный удар. Это мы не говорим о том, что реально это кормилось множество мелких бизнесов, кормилось достаточно неплохо, кормилось не очень хлопотно. В общем-то, люди уже отстроили модель, у них там были хорошие отношения к ним на этой платформе, хорошие рейтинги, все, карточки их там продвигались, все было отлично, да. Ну, сейчас это большой социальный такой удар, да, вот. Поэтому ждем, и все попытки утешить, я сегодня даже белорусских пропагандистов посчитала там, вы напрасно волновались, значит, в Московской области сегодня попали не по Вайлдберриз в Подольске, а по логистическому центру в Домодедово. Mm-hmm. Вот, ребят, вот спасибо.
1: Ну,
4: вот.
1: Сапраўды была такая новина, да. Адраница, что снова по Вайлдберриз попали, да, там трапили.
4: Да, по крупнейшему, так. Да, их логистическому центру. Mm-hmm. Но, знаешь, вот это утешение, да вы не волнуйтесь. Ну, действительно разбомбили, но не этот логистический центр, а в Домодедово, ну, это же другое дело. Извините, а почему это другое дело, собственно? Mm-hmm. То есть меня просто разбомбили не сегодня или не одного разбомбили предпринимателя, а второго? Mm-hmm. Ну, спасибо, вы меня очень утешили. Да? И главное, вот, ну, зря вы волновались. Просто вот, ну, все не так, как вам казалось. Что не так?
2: Але яким чином гісторыя з разгромам Wildberries адаб'ецца на беларусах і ці скарыстаюцца сітуацыяй нашыя крамы?
1: Працягваем слухаць Вольгу Лойка.
4: Сложно этим воспользоваться. Модель, привычная многим. Заказ онлайн, у тебя там скидки, кабинет, выбранные товары, заполненная корзинка. В момент это я не думаю, что это легко будет заменить. Да? Сколько людей занималось тем, что товар заказывало в Китае, везло и продавало на Wildberries. Да? Это не всегда там покупки острой необходимости. Это часто какие-то, ну, такие покупки, mm-hmm. потому что люди любят шопинг, потому что люди любят и нужно им какие-то там одежда, вещи и так далее. Ну, я не думаю, что это вот все сейчас побегут тут же в магазин. Это удобная форма была покупки, да, если ты привык вечером там полистать что-то там на скидках и кинуть себе пару вещей в корзину Wildberries, не факт, что ты прям поедешь в ТЦ и будешь выбирать. Опять, кто-то, может быть, попытается этим воспользоваться, ну, а как он повезет свой товар? Это такие же логистические центры, да, это такие же заказы из того же самого Китая, да, кто не торговал с Wildberries, возможно, его товар сейчас горит в Домодедово. Это в любом случае целая система, это инфраструктура, и будет очень сложно прям заменить это. Да? Белорусы уже пытались, сказали, что, ну, слушай, зачем нам Wildberries, у нас вообще Белпочта есть, мы сейчас сделаем свой marketplace. Ну, это так не работает. И заменить одно на другое, сказать, вот там как раз разбомбили, а у нас тут вот. Да? Ну, нет, так не получается.
1: Калі склады гэта месца, дзе захоўваюцца тавары, то нафта тое, што прыносіць Расіі грошы. Украінскія дроны атакавалі нафтавы тэрмінал у Новараійску. Былі пашкоджаныя танкеры, а пагрузку нафты спынілі.
2: Наколькі такія ўдары сапраўды балючыя для Расіі, калі гаворка ідзе не пра поўнае знішчэнне аб'екта, а пра тое, што яго часова выводзяць з працы. Ці можа Украіна рэальна стварыць для Расіі сістэмную праблему, атакуючы асобныя вузлы, тэрміналы, НПЗ, склады і трубаправоды? Ці расійская сістэма дастаткова вялікая, каб проста перанакіроўваць патокі?
1: Вось што пра гэта кажа Вольга Лойка.
4: Тут Броуди хорошо рассказывал, что, ребята, мы по танкерам стараемся даже бить вот небольшими зарядами и в район рубки, чтобы вывести из строя, но чтобы не было экологической катастрофы. Делаем все возможное, чтобы максимально аккуратно. Понимаешь, вначале это был вопрос российского заработка. То есть вот все говорили, вот попали по танкеру, значит, Россия, может быть, меньше заработает. Сейчас это топливо, которое условно, это нефть, которую Россия добыла, пытается отправить в Индию, чтобы потом привезти оттуда бензин само по себе. Ну, это просто очень смешно, да? Когда ты сырье, тебе некуда его девать, негде его переработать, ты его везешь в Индию, который говорит, слушай, что у нас нет свободных объемов, извините, все законтрактовано у нас, мы, покупая у вас нефть, извините, подумать не могли, что вам придется продавать бензин. Ну, простите, да, кто бы такое сказал год назад, мы бы спросили, а в чем, собственно, тема? Да, то есть дешевую нефть покупать у вас, чтобы продать вам дорогой бензин, а вам это зачем будет? Ну, за тем, что в стране кончились НПЗ. Да, вот. Поэтому, слушай, ну, это больше, это все вот эти 40 дней, я прям с напряжением жду, что дальше.
1: Российская нафтовая инфраструктура велизарная, з іншага боку.
4: Безусловно. Ці
1: можа Украина реально створить для России системную проблему, атакуючи особные вузлы, вось терминалы, НПЗ, склады, трубопроводы, ці российская система достаткова велика, как просто перенакировывать вось гэтая потоки?
4: Слушай, ну, сырая нефть нигде не хранится, вот мы добыли и храним ее. А зачем ее хранить? Никогда не было такой задачи, собственно. Да? Нефть добывалась, продавалась или перерабатывалась. Хранить сырье – это очень странная идея, непонятно зачем. Поэтому часть сырья сейчас болтается в танкерах и ждет, пока ее, собственно, продадут. Потому что раньше она бы шла на переработку. Вот. Поэтому, да, это вся инфраструктура, причем большая и заточенная вообще не на то. Вот, ну, просто совсем не на то, для чего она сейчас используется, как сейчас пытаются направить поставки. При этом дисконт на российскую нефть все еще большой, и увеличение цен на нефть сейчас из-за того, что снова США с Ираном не могут никак договориться, будет меморандум, не будет, и что с Ормузским проливом, но для российской нефти эта ситуация не меняет. Речь о том, что мы заработаем больше или меньше, уже не идет. Речь идет о том, как нам сохранить добычу. Скважину нельзя остановить. Это не то, что, ребят, что-то у нас сырья многовато, давайте мы какое-то время не подобываем. Да, есть процессы, которые должны продолжаться, чтобы быть эффективными. Иначе это опять куча денег. Скважины надо ремонтировать, это постоянный процесс и постоянно большие вложения. Поэтому фактически сейчас все, что зарабатывалось на вот этой дополнительной цене, это все уходило на то, чтобы инфраструктуру хоть как-то поддерживать.
1: Тобок, логика экономики у России начинает вельми значно уже меняться, и это уже такие процесс, коли все больше ресурсов уйдет там на аднаўленне, абарону, і перабудову вось гэтай
4: лагістыкі. Так? Абсолютно. Mm-hmm. Да. То есть ты на этом не зарабатываешь, ты на это тратишь, чтобы сохранить вот эту иллюзию.
1: Мы слухали размовы з эканамічнай аглядальніцай і галоўнай рэдактаркай выдання «План Б» Вольгай Лойка, якая паразважала пра тое, як удары па Вайлдберрыс і нафтавай інфраструктуры паўплываюць на эканомікі Расіі і Беларусі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Что отбывается у отношениях помеж Трампом и Лукашенком.
5: Дональду Трампу важно также конкурировать, наверное, такое слово правильно подобрать, с другими президентами.
2: Минздоровья оправдывается за вельми низкий конкурс у медуниверситеты.
6: Я на них радуются тому, что у них отримался конкурс. То есть медуниверситет Калисти Витебске был як могутней, ніж Менский.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Сата гэта пракаментавала амерыканістка Александра Філіпенка.
1: Ну, вот удивительная ситуация действительно с Лукашенко. Его, я думаю, что мы об этом узнаем через какое-то количество десятков лет из рассекреченных данных, какие-нибудь воспоминания, мемуары сотрудников Белого дома Дональда Трампа второго срока. Но у Лукашенко в окружении Дональда Трампа сложился такой образ человека, который может передавать определенные послания. И не только Путину. Давайте обратим внимание, давайте вспомним. Вот в очередной раз, и это действительно очень важно, и нельзя это недооценивать, конечно же, когда отпускают политзаключенных. В очередной раз американский представитель приезжал в Минск, очередная группа политзаключенных была отпущена. И после этого у Лукашенко случилась встреча с Ким Чен Ыном, где они обменивались подарками, такое все было замечательно и прочее, прочее. Не то, чтобы давно была запланирована эта встреча, не то, чтобы было это как-то, ну, по каким-то вопросам, причинам, связанным с отношениями межгосударственными. Есть версия, что передавал Лукашенко некое послание. Есть версия, что через него контакты происходят далеко не только с Москвой, вот, а с Пхеньяном тоже. Вот получается, что такая передача информации происходит. Плюс еще одно обстоятельство касательно Лукашенко. Там другой победитель маячит кое-где. Один важный победитель на самом деле, и это, конечно же, Си Цзиньпин, конечно же, Китай. Вот кто волнует Дональда Трампа. Влияние Китая волнует Дональда Трампа. Один пояс, один путь, проект Китая, который здесь Беларусь тоже вполне играет интересную роль. Вот интересно Китаю, да, Китай заинтересован в этой точке на карте, очень даже заинтересован. Конечно, Китай действует исключительно из своих собственных интересов. Если это будет не Беларусь, если будет чуть сложнее, то и, в общем, найдутся другие варианты, обходные пути, скажем, для одного пояса, с одного пути. Но, тем не менее, вот заинтересованность здесь есть. У Дональда Трампа одна из задач не только передавать информацию, ну, по крайней мере, вот Белый дом верит, что через Лукашенко можно это делать, в разные точки таких недружественных стран, скажем так, но и это возможность, скажем так, снизить влияние Китая в очень важной географической точке, так что здесь обстоятельства не связаны с вот уже этой психологической составляющей.
2: А ці ўвогуле Злучаныя Штаты Амерыкі, Дзярждэпартамент, Дональд Трамп, Венс, усе яны там зацікаўлены ў вольнай, дэмакратычнай, незалежнай Беларусі? Ці гэта для іх такое пытанне? Ёсць гэтая Беларусь там пад Кітаем, яна будзе пад Расіяй, яна будзе, ну...
3: Ці, мабыць, санкцыйная Беларусь лепей, бо на яе можна там ціснуць, можна нешта патрабаваць і тады атрымліваць нейкія выгады свае.
2: Ці ўвогуле яны не ведаюць, што гэта за Беларусь? Такая идея, она там, ну...
1: Нет, все-таки знают. Нет, не нужно все-таки так думать о Госдепартаменте, особенно когда его возглавляет Марко Рубио, вот это уж профессиональный дипломат. За других не буду ручаться, за других сотрудников администрации Трампа, но вот Марко Рубио действительно это отдельный совершенно человек. Если бы действовали все в рамках как раз представления Марко Рубио, вот Марко Рубио это классический республиканец, который, да, считает, он придерживается той позиции, что демократии между собой не воюют, но только настоящие демократии. Не там, где 146% набирают, значит, президенты и так далее, а настоящие демократии между собой не воюют, потому что им это невыгодно. Выгодно торговать, выгодно работать вместе, выгодно что-то создавать, конкурировать. Вот, демократии между собой не воюют. Значит, что нужно для всеобщего мира? Нужно помочь всем странам стать демократиями. Вот это идея классических республиканцев. Вот это такая классическая американская идея. Дональд Трамп считает, что нет, не нужно вообще никому ничего помогать, нужно контролировать. Давайте посмотрим на Венесуэлу. Вот напомните мне, пожалуйста, по-моему, в Минске есть даже проспект Уго Чавеса, если не ошибаюсь. Вот, значит, такой замечательный друг. Да, вот друг,
2: парк,
1: друг Беларуси тоже.
2: Парк, сквер.
1: Парк. Парк, вот. Но в любом случае близость, так сказать, уважение к чавизму, к режиму чавизма. Посмотрим на Венесуэлу. Что сейчас происходит с Венесуэлой? Да, Мадуро забрали. Мадуро находится в тюрьме вместе с Силией Флорес. И важно отметить, что это не просто жена Николаса Мадуро, это человек, который создал фактически судебную систему Венесуэлы. Поэтому это не просто, потому что она жена Николаса Мадуро. При этом та же Делси Родригес, руководитель, отправила сейчас в Майами. В Майами ожидают суда несколько поддержек подельников, ближайших друзей Николаса Мадуро. То есть это не то, что только американцы отправили. Делса Родригес, управляя, тоже отправила, выслала из Венесуэлы несколько приборов.

0: приближенных к Николасу Мадуро, они сейчас в американской тюрьме. Вот такая схема очень удобна. Вот это было бы идеально совершенно. Ну вот, поэтому кажется, что если с Лукашенко можно договориться и вот так контролировать. Ну ладно, хорошо. Дело демократическое, но все-таки изнутри. Ну вот так верит Дональд Трамп. И это абсолютно... Вот вы только что вспоминали Макиавелли. Ну что это, если не Макиавелли? И вот, пожалуйста, если не могут сбросить руководителя этого, или принципа, если не могут сбросить царя, не знаю, короля, неважно, президента, то значит он достаточно хорош. Ну и пусть там, значит, управляет. Если он может управлять, управляет. Если выгодно с ним договариваться, вот так выгодно с ним можно и договариваться. Главное, чтобы это было выгодно для американской стороны. Вот версия администрации Трампа, версия трампизма и венсизма, назовем это так, Джеди Венса тоже, вот это как раз ровно такой подход, подход, как мы видим сейчас в отношении Венесуэлы.
1: Где можно у таких умовах различивать на вызволение политвязняу?
2: Протягивая Александра Филипенко.
0: Ну, вот все, что касается вопроса политзаключенных и вообще вопроса как раз вот освобождений, здесь снова призываем психологов и психотерапевтов. Снова они нам нужны обязательно. Потому что Дональду Трампу важно также... конкурировать, наверное, такое слово правильно подобрать, с другими президентами. Дональд Трамп очень любит говорить, я, по поводу политзаключенных, вот я освободил столько-то, я, только благодаря мне, и отсюда, в Венесуэле, вот Беларусь, пожалуйста. Вот этот вот списочек, ему важен количество, цифры, ему важно, чтобы больше всего людей освободилось благодаря Дональду Трампу, благодаря его политике. Это важно. Конечно, это звучит очень цинично, и это не только звучит, это и есть очень цинично, потому что для него политзаключенные в Беларуси, политзаключенные где угодно, это в первую очередь цифры, это количество людей, которых освободили именем Дональда Трампа, благодаря Дональду Трампу. Так что здесь, я думаю, что не закончится, так сказать, этот процесс. В любом случае, это важно для Дональда Трампа лично. Это его личная заинтересованность. Это не связано с какими-то прекраснодушными идеями о том, что людей незаконно осудили, незаконно задержали, избивали, пытали и так далее. Нет, это личный интерес Дональда Трампа. Поэтому здесь, я думаю, что изменений никаких не будет, в любом случае, как бы там ни было. Для американской администрации это такой бонус, это, но, опять же, бонус, да, это не цель, это дополнение, это бонус, и это к вопросу о имидже Дональда Трампа и администрации Трампа.
2: Далее у программы «Еўразум».
1: Минздоровье оправдывается за вельми низкий конкурс у медуниверситеты.
3: Я на них радуюсь тому, что у них отримался конкурс. То есть медуниверситет Калисти Витебский был як могутнее, ніж Менский.
2: Сустрэнемся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Як беларусы ўспрымаюць расейцаў, нацыю, якая па суседску ды адказная за вайну ў нашым рэгіёне. Пра гэта з палітычным аналітыкам Юрыем Дракахрустам гутарыць Улад Грыневскі. Суразмоўца кажа, што беларусы па-ранейшаму вельмі прагматычна глядзяць на Расею, але ўсё роўна ўспрымаюць расейцаў як сваіх. Пра сацыялогію і агульныя тэндэнцыі кажа Юрый Дракахруст.
2: Беларускае стаўленне ў значнай ступені прагматычнае. Расія газ, Расія нафта, Расія бабкі, магчымасць рабіць там бізнес. Паглядзіце, напрыклад, Forbes. Беларусы шмат в Европах, так сказать, там ездят в Америце. Те много миллиардеров белорусов в Форбсе, которые в Польше, Америце, Немеччине там и так далее. Ноль. А белорусов, которые поехали в Россию, двое, как минимум. Мельниченко, який вот недавно опубликовал артикул в «Экономисте» про Россию, и Мазепин. Они миллиардеры. Народились в Беларуси, приехали в Россию и стали там миллиардерами. Трапили Forbes. Ну, для кого-то это показник. Для кого-то это показник. А кроме того, ведаете, есть вот певные такие, ну, как бы скрепы, сказать, там, сувязи, которые вот вельми проявляются, например, на фокус-группах так званых, на глубинных интервью при социологичных опытаниях. Там вельми цікавая реакция, что большинство белорусов, навод самые лукашисты, ну, не все, но значная частка лукашистов, они абсолютно докладно усведомляют, что в Европе житё лепше. Польше лепш, у Литве лепш, ну, не кажучи уже там про Немеччину, Францию. А русские свои, вот это ключевое слово. Там, за Богом, не свои, а это и свои. Причем свои, до которых есть шмат претензий, и они там, ну, вот это, ведаете, белорусский нарратив. Лайдаки, грубые, там, ведут себе кепско, коли в Беларусь приезжают. Але это свои. И вот это свои, это вельми такая моцная звязка. Она сидит в головах у вельми многих белорусов. Причем навод некоторые кажут, в России горже все. Бардак, там, коррупция.
3: Ну, что Россия и Москва, Россия и Москва – это две разные речи, так?
2: Что-то речи часом просовывая и державный нарратив. Навод державная, так сказать, официальная пропаганда, ну, часом так, ну да, мы ведаем, как русские працуют, у них там грязь, бруд, все, бардак, коррупция, олигархи. А у нас вот, бачите, Александр Егорович, який чудовый колгасик сбудовал. Но, тем не менее, праз вот это все часом, ну, это ж свои, ну, это ж такие, как мы.
3: Так, спадар Юрас, але вось вайна. Пэўна толькі нашы з вамі размовы, так, нейкія такія адчуванні нашы. А як вам здаецца, вайна?
2: Я грунтую свае ацэнкі на сацыялогіі.
3: На сацыялогіі, так.
2: Некаторыя ёй не вераць, ну, добра, как бы.
3: Але вайна можа пераламаць вось, скажам так, погляды у іншы бок, адыход ад гэтага паняцця, што нібыта вось гэтыя рускія свае. Свае, ну, такія вайну развязалі ў Еўропі і такую вельмі крывавую вайну.
2: Па-першае, вайна не ўчора пачалася. Тому можно уже робить, называется, давать оценки о форме дієсловов досконалой. Зроблена, отбылося. Так вот, и снова же я кажу про опытание. Это, как бы, как ни дивно, в значительной ступени разное вымерение. То есть, с одного боку, да, вот война. Навод люди говорят, что да, Россия, скажем, напала, она кепская, она кепско робит. А с другого боку, ну это ж хороший край, это ж хороший, это ж вот свое. Причем цікаво, что оно и у других бок працует. Некоторые белорусы, да, Россия правильно, там бандеровцев, нацистов бьет, а украинцы хорошие. А украинцы-то хорошие, украинцы-то не бандеровцы. Это два разные вымерения. Два разные вымерения. И в этом смысле, скажем, становчего ставления, просто коли задают о опытании пытания, как вы ставитесь до России, как ставитесь до Украины? Порядка 70% и то, добро, добро ставимся. И у них огромное пересечение, у них тротина, не глядя на войну. И до тех добро ставимся, и до этих добро. А як? Вот это же войну. Ну да, войну почали. Может, навод кепско, что почали. Але люди-то хорошие. Ну, так это збудовано. Я в даденном выпадку не кажу, что это правильно, что это логично, что это консистентно, я кажу, то есть, что одно с другим совмещается. Ну, так збудована громадская думка белорусов.
1: Гаварыў Юрый Дракахруст. Агульна апошнія незалежныя даследаванні кажуць, што пазітыўна да Расіі, як да дзяржавы, ставіцца каля 6,2% гарадскіх жыхароў Беларусі, негатыўна каля 14%. Але ў справе расійскай агрэсіі супраць Украіны таксама 62% апытаных выступаюць за неадкладнае спыненне ваенных дзеянняў.

Сегодня Белорусско-Польским помежью пахмурный день с дождями в целом регионе, а на Заходе чекаются наводницы. Атмосферный тиск в межах нормы, ветер полднево-заходний, дозаходний 3-4 метра на секунду, у порывах 3 раза мощнейший. Температура днем 17-18.

0: сэрцы. Рацыя.ком.
1: Былы палецзняволены адвакат Максім Знак сустрэўся з беларусамі Вільні. Падчас сустрэчы падзякаваў усім, у першую чаргу адвакатам за дапамогу і салідарнасць, а затым зняў плакат, які заклікаў да яго вызвалення і быў павешаны там літоўскай калегіяй адвакатаў на знак падтрымкі і салідарнасці.
2: Усім прывітанне. Вельмі рады ўсіх бачыць. Я нават не уяўляў, што столькі людзей прыйдзе. Мне здавалася, што гэта такая вечарына вельмі вельмі з абмежаванай колькасцю удзельнікаў. Я шчаслівы, што тут сапраўднае свята. Ну, я адчуваю так.
3: Привет, Беларусь!
4: Привет!
3: Привет, Беларусь!
4: Привет!
3: Привет, Беларусь! Привет! Свободу палітэхніку!
5: Свободу! Наталья Колегова, директор волонтерской организации «Допомога».
6: Это первый его приезд, и он обещал, что появится у нас в замке, но его приезд очень короткий. Он приехал, снимает свой портрет, возвращает на место ту сцепку, которая символичная была здесь, и вечером дает концерт. В общем, для него это тоже было важное такое событие, и мы думаем, что ничего в жизни не бывает случайным. Вообще, портрет Максима Знака напротив посольства – это была инициатива литовской коллегии адвокатов. Она ни с кем из белорусов даже не согласовывала. То есть это была их личная инициатива. Мы в один день пришли, увидели, были удивлены. Но вот сейчас они приняли участие в том, чтобы помочь снимать, помочь подготовиться, сделать тоже совместное согласование. То есть это такая приятная история нашего сотрудничества с литовскими общественными структурами, ну вот адвокатскими.
7: А в угле постать Максима Знака. Как вы его воспринимали, вы всех политзняволенных, и как состроились зараз? Изменилось некое восприятие.
6: Знаете, ну, мне вообще, конечно, интересно. Вся команда, она вся очень образованная высоко. А я, как человек в прошлом, занимающийся научной деятельностью, для меня все-таки очень важны не только напоры и энергия, а мне очень интересен всегда интеллектуальный уровень людей. А про Максима, понятно, мы все еще знали раньше, что те, кто с ним ребята сидели, что он всегда был человек, который не терял оптимизма, но у него такой спокойный оптимизм. И он такой неагрессивный, у него нету вот этого, против кого дружим. У него это отсутствует. И даже моя собака, интересно, она громадная, она мужчин плохо воспринимает. Она подошла к Максу и так ткнулась ему в руку и стоит.
7: Дети да. Живые.
6: Да, они чего, да, да.
8: Кирилл, Козей, был и Политязин. Мы были у разных отрадах, а лишь общаться отрымовывалось несколько разов. Там не вельми шмат, а Максим такой спокойный человек. И он такого ничего особливого не робил. Он разумел, то есть у него было разумение, что покуль ты сидишь у колонии, ничего такого робить ты не можешь. Только себе горш зробіш. Поэтому ён вельмі спокойно сядзеў, не шмат аб чым размаўляў на конт палітыкі, потому что ён разумеў, что есть люди, якія разумеюць так усё, есть люди, якія, как бы, ты будзеш ім раслумашваць сколькі угодно, але ж, как бы, нічога не атрымаецца. І калі ён прыехаў, то паўгады ён пабыў у агульным рэжыме, а потым яго пасадзілі у ПКТ, і ўсё, і астатні час ён быў у ПКТ, то есть яго ізалявалі. Вот, ну, наколькі я ведаю, што гэта таму, што выйшла кніга нейкая, і прыйшоў прыказ зверху, каб бы гэта зрабіць, і ўсё.
7: На яго кніга за Камерона там жа.
8: Я не ведаю нават зараз, як яго кніга называецца, але ж, наколькі я ведаю, гэта за гэта. То есть ён адмовіўся пісаць ліст да сястры, каб яна спыніла продаж гэтай кнігі, і ўсё, і гэта бы стала поводам, каб яго пасадзіць, і ўсё, і весь астатні тэрмін ён сядзеў амаль што адзін. То есть мы ведаем, што ён там адзін, той, што там не ходзіць да яго лісты, сапраўды сядзіць у такіх умовах вельмі-вельмі дрэнных, гэта мы разумелі. Мне падабаецца тое, што ён прыехаў зняць гэта плакат, потому что калі я нават выйшаў 4 месяцы таму і убачыў гэты плакат, я думаў, што ён вісіць. Ужо яго катаванні ўжо скончыліся, а вісіць, там трэба кагосьці іншага магчыма павесіць.
9: Ён спяваў зруйнуем турму, яны спявалі за ім
10: разам.

где мой край? Там, где вечную песню пяе Беловежа, там днем на заходе помнить ворожую кров, где на узвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепров.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Беларуси, 9 в Польше.
3: Война в Украине. Путин оттягивает мобилизацию. Городенская активистка Навумовой погрожает 7 годов тюрьмы. В Беларуси первые криминальные справы за поведомлением Трец и ТикТок.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1609 день войны. Массированные удары по Украине позволяют российскому керунику Владимиру Путину оттягивать новую мобилизацию России. Про это поведомляет ТВП World. Новая мобилизация дала России больше солдатов, але снова закранула б миллион российских семьев и могла выкликать незадоволенность, как у 22-м года. Тому покуль Кремль робит ставку на массированные ракетные удары по Украине, лишить политичный редактор выдания Стюарт Доуэлл. Тем больше теперь Россия корыстается уразливым моментом. Баллистику она запускает худшей, чем Украина и союзники поспевают пополнять запасы ракет-перехопников. При этом на земле у России справы идут горш. Наступ губляет темп, а страты перевышают колькость новых солдатов. У протягиваемой темы намечница представница Объединенного переходного кабинета Беларуси по социальной политике Анастасия Махамед приняла удел у посяджения Украинского клуба безпеки. Сустреча была просвеченная трансформации сектору безпеки спеки обороны в контексте притягнения замежных доброохотников. У своем выступе Махамед отзначила, что контракт помеж державой и замежным доброохотником не повинен заканчиваться разом со службой. Цитата. «Украина уже выбудовала систему притягнения замежников и заключения зими контракта, але дагэтуль не створила зразумелой системы подтримки после завершения службы. Менавіта на гэтым этапе человек найчастей застается сам насам с наибольш складанными проблемами». Конец цитаты. У приватности гэта пытанне ля лечение и реабилитации после ранения, легализации, отримания громадянства, правового и социального статуса замежных ветеранов, а так само подтримки семьи у загинулых, зниклых без весток и полонных войсковцев. Особную увагу по часу встречи была нададена белорусским доброохотникам, которые после службы не могут безопасно вернуться в Беларусь, але при этом часто не мают зрозумелого механизма, который позволял бы им застаться и протягнуть жизнь в Украине. Репрессии в Беларуси. Прокурор потребует для городенской активистки Валентины Навумовой 7 годов тюрьмы. Опошнее поседжение по политично мотивованной справе повинно отбыться 24 липеня. Процесс начался 29 червеня у городенском областном суде, ведя его судья Миколай Рачинский, ведомый иншими политично мотивованными выроками. Валентина Навумова была затримана 5 вересня минулого года. С того часу находится под вартой. Женщину судить поводле 10 кримин. Артикулов. Следчий комитет занялся трецей ТикТоком. Уже есть факты притягнения до криминальной отказности за публикацию в этих соцсетках. Цитата с поведомления СК. Час профилактичных гуторок у сети официально вышел. СК загадя попередил об усих наступствах, так что с посылки на неведание больше не примаются. Конец цитаты. У следчим комитете Беларуси отзначили, что контроль был за все далее. Крыстальники трецей ТикТок небыто полечили, что там ніякія правовые нормы не працуют. С посылки корыстальников на свободу слова и правы человека СК откинул. Про музыку. У YouTube-проекте «Сепультура и Лайф» выступить «Шума» – белорусский гурт, який сполучає сучасную электронную музыку и аутентику. Долучиться до онлайн-трансляции стане махшима 30 липеня о 20-й године по менским часе. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Дзень у беларуска-польскім памежжы такі, як і раніца, пахмурны з дажджамі, прычым на захадзе рэгіёну настолькі інтэнсіўнымі, што нават пяройдуць у навальніцы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 10-12, максімальная тэмпература днём усяго 17-18 градусаў, мінімальная ноччу 13 градусаў. Ноччу працяг ападкаў, заўтра таксама пахмурна, але ўжо дажджы не будуць такімі моцнымі, як сёння, хаця таксама ападкі чакаюцца. Будзе крыху цяплей, 20-22 градусы пакажуць заўтра тэрмометры, а сёння, яшчэ раз нагадаю, толькі 17-18.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 5 хвілін на 10-ю гадзіну ў Польшчы, на 11-ю ў Беларусі. Раніца з рацыяй прыйшла да свайго завяршэння. Я, Мікола Вавранюк, дзякую за ўвагу. Да сустрэчы заўтра.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Украіна-расійская вайна, удары па Сумах і Ліпецку. На БелАЭС працягваюцца палітычныя чысткі. Не стала пісьменніцы Святланы Курс.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1609 день войны. Российцы минулой ночью ударили FPV-дроном по гандлевом центре эпицентра во украинских Сумах. Почался моцный пожар. Тем часом дрон пробил плотину Белгородского водосховища в России. Вода пошла на населенный пункт Шабекина, почались подтопление конструкции и збудаванняў. У российском Липецку после объявления ракетной небезпеки возник пожар на двух промысловых объектах. Репрессии в Беларуси. На БелАЭС протягиваются политические чистки. Как стало известно в выданию «Люстерка», с атомной станции звольнили начальника лаборатории дефектоскопии Владимира Вашчилу, ключевого специалиста, который колисти настоял на проверке корпуса реактора после того, как той извалился при разгрузке. Мужчину отправили на 7 суток после проверки телефона с сотрудниками КДБ, а потом звольнили небыто за прогулы. По словам крыницев, формальной причиной стала активность у соцсетках до 2020 года, а так само отмова отправлять под начальник на проуладные митинги и ухиление от промысловой подписки на державные газеты. После освольнения начальника лаборатории с сотрудником разослали попереджальные листы с потребованием почистить соцсетки. Еврокомиссия штрафовала китайскую интернет-платформу AliExpress. Сумма штрафа склала 550 миллионов евро, и он накладенный за порушение потребования у закону Европейского связа об личбовых послугах. У Брюсселе решат, что компания не забеспечила належную оборону европейских споживцов от рызыкованных и забороненных товаров. Поводле высновы регулятора, платформа недостатково эффективно оценивала магчымыя погрозы, переоценила магчымасці своих систем модерации и не улічыла уплыў алгоритмов рекомендацию на распаўсюд небяспечнай продукции. Беларуская літаратура понесла тяжкую страту. Во ўзросце 54 годов после протяглой борьбы с онкологичным захворыванням померла письменница и журналистка Светлана Курс, вядомая под літаратурным псевданімам Эва Віжнавец. Аўтарка роману «Пашто ідзеш воўча», лаўрэатка прэміі «Мяеж гідройці» апошнія гады жыла ў эміграцыю Польшчы, кажа сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч.
4: Светлана не адчувала сябе выгнаніцай, выбірала заўсёды, дзе ёй жыць, што казаць. Чалавек была абсалютна цэльны, свабодны. Яна свядома абрала працу у Польшчы, жыццё ў Варшаве. Вельмі любила Варшаву. Ее было шмат сябров, польских сябров. Как бы народная письменница. Просто ну все ведали Светлана Курс, я бы знаю, все читали.
3: Поводле Чарнякевича, Международный союз белорусских письменников лічыць своим обовязком заховать и популяризовать литературную спадщину Светланы Курс.
4: Вся как бы супольность наша диаспора оценила этот твор належным чином. Я думаю, что наши организации письменницкие, союз, ИПН и многие иншие, может быть, захочут, конечно, штунаваць памяць Светланы і прэміямі, нейкімі ўзнагародамі, штосьці фестываляў будзе некалі названы імя.
3: Ціхан Чарнякевіч азначыў, што творчасць Светланы Курс стала важнай часткай сучаснай беларускай літаратуры, а яе кнігі працягнуць адкрываць Беларусь чытачам у розных краінах свету. Пра час і месяцы развітання з пісьменніцай будзе паведамлена дадаткова. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах Рацыі у соцсетках і месенджерах. Черговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

Остап Бендер, може той самий, хто ведає. Хто ведає, яким був той самий Остап Ібрагімович. Може знайомая ситуація, але калі пасля працоўнага дня у вас не застаецца сіл ані на адпачынак нейкі, ані на улюбёныя заняткі, адзінае жаданне легчы спаць, в принципе, так само отпочинок. Это может быть сигналом, что звыклый режим працы негативно уплывает на самоотчувание. Может не только режим, может сама праца негативно уплывает на самоотчувание. Такое так само бывает. Постоянная стомленность не повинна становиться нормой, и часом навод невеликие измены здольные прикметно полепшить стан. Так вось, як меньше стомляться на працы? Про это рассказала BBC. Не, ну конечно, можно не працовать, тогда и вовремя не будешь стомляться. Але жарты жартами, тема серьезная. Для многих сучасный працоўный день проходит практично без руху. Это годины просто за компьютером, некие там видеоконференции, выполнение задач, минимум физической активности. Такий лад життя не только выкликает стомленность, але и может с часом подвысить рызыку развития разных захворваний. По словам экспертов, протяглое знаходжение у сядячым становішчы связано с увеличением вероятности набору лишней ваги, сердечно-сосудистых захворваний и цукрового диабета другого типа. Науковцы из Колумбийского университета попробовали вызначить оптимальную протяглость и частоту невеликих прогулок под час працовного дня. Доследование показало, что наибольшим практичным и наибольшим эффективным вариантом являются 5-хвилинные прогулки каждую годину. Что это такое, калісьці узнікала уже у нашому ефірі, про щось таке я казав, було там дослідження. І ось такі 5-хвилинний перепинок на звиклую ходу, просто пройстися. Йон здольний поменшить негативний вплив малорухомого ладу життя і вернуть відчування бадьорості. Ось можна сьогодні навіть і поекспериментувати. Менавіта такий режим садійнічого підвищенню концентрації уваги, поліпшенню настрою і захованню працездольності на протягу усього дня. Некоторі которые удельники эксперимента признавались, что боялись некой негативной реакции керавництва за регулярных перапынков. Однако доследчики подкресливают, короткие шпацеры не изменшают эффективность працы, а наоборот, да, помогают подтримливать довольно высокую продуктивность. При этом рухаться можно навод подчас выполнения неких працовных обовязков. Например, там, не ведаю, проводить некие сустречи деловые, я кажусь, там, лятучки у формате вот этой прогулки, так, размовлять по телефоне, прогуливающийся по офисе, коли дозволяя померы офиса, або просто несколько хвилин пройстися по коридоры. Навод несколько додатковых хвилин руху что дня здольная становча отбиться на агульном стане здоровья. При этом науковцы означают, что для кончатковой отзнаки уплыву подобных перапынков на здоровье сердца необходимо больше протяглое доследование. Ну, як кажуть, будем чакать, ну что, робить.

проект «Нафта» на хвалях белорусского радио «Рация» 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берасте Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Традиционно про надвор я нагадаю, а сегодня у день тут на белорусско-польском памятнике.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Повеличиваются страты в особовом складе российцев. Мигрантский кризис. Рекорд на мяже с Литвой. Статистика по политвязнях у Беларуси. С новинами стать Дедерка. 1609 день войны. Евразвяз может откласть 21-й пакет санкций супроть России, информует агенция Bloomberg. Греция забликовала узгоднение пакету, обороняющие интересы своего судноходного бизнеса. Афины выступили супроть обмежеванию для европейских компаний, которые занимаются перевалкой российского зводкованного газу у третьей краины. Теперь в Евразвязе шукают, как выйти из тупику. Меж тем, страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наблизились до 1 432 000. За сутки показчик вырос на 1370. Маются на увазе загинула и пораненные войсковцы. Под ликведе Генштаб Украины. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 864 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4732 особы. Этой лишбы называя правооборонший центр «Весна». У свою чергу ініцыятыва «Дисидент Бай» паведамляе пра 936 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 126 жанчынаў. Мігрантскі крызіс. Рэкордную за апошнія 55 дзён колькасць спробу парушэння мяжы з боку Беларусі 28 зафіксавала служба аховы дзяржаўнай мяжы Літувы. Папярэднім разам больш было 25 траўня 38 спробаў. Усяго з пачатку ліпеня Літува зарэгістравала 88 спробаў незаконнага пранікнення на свою территорию из Беларуси. Это амаль на полову больше, чем за весь липень минулого года, зауважая выдание «Позерк». Тем часом державная помежная хова Латвии фиксует незаконные спробы, пересекши мяжу сбоку Беларуси, что дня с 25 сковика. За гэты час их колькость перевысила 8 тысяч. Помежная хова Польши дает справоздачу об спокойле свою мяжу с Беларусью 6 дён запар. Однако с початку месяца спробу зарегистрована у 3,6 разу больше, чем за весь червень. Еще на тему мяжи. Информацию про наявность обмежевания на выезд из Беларуси можно будет отрымать за день. Подписанный отповедный указ. Тлумачится, что он скерованы на удосконаление функционования банку звесток про громадян Беларуси, право на выезд, яких часово обмежеваны. Громадяне могут отрымать звестки, связанные с обмежеванием их выезда у любым подразделении по громадянству и миграции. Термин их отрымания скорочается до одного працовного дня. Говорится в официальном поведомлении. Выезд с краины может быть обмежеваны при наявности запозычения, введении криминальной справы або выконании судового приговора, ухиление от призыва у войска, да и у інших выпадках. Шерех международных спортивных федераций уже готовы обновить удел российских и белорусских спортовцев у своих споборництвах, не глядя на то, что полномасштабная война России супроть Украины протягивается. Про это каже керовник Белорусского фонда спортовой солидарности Александр Пейкин. Повод для его процесс вертания России в международный спорт отбывается поступово под уплывом политичных и финансовых факторов. При этом белорусские спортовцы, которые после 2020 года выступили супроть режима Лукашенко и были вымушены покинуть краину, рызыкуюць апынуцца ў больш складанай сітуацыі.
3: Ёсць яшчэ некалькі умоў. Гэта забарона на правядзенне міжнародных спаборніцтв. Гэта некія абмежаванні, звязаныя яшчэ з допускам атлетаў толькі праз праходжанне допінг-тэстаў. Ось, але гэта ўсё-такі, проста, я б сказаў, гэта часовыя умовы. І паступова гэтыя умовы, яны будуць проста размывацца. Ось, прыблізна каля 15 федэрацый ўжо па міжнародных відах спорту, наколькі я памятаю, дзесьці так дапусцілі расійскіх атлетаў уже многие без обмежования, то бок с стягом и гимном.
2: Керовник БФСС означает, что сегодня главная задача не только подтримка особных спортовцев, а и захование белорусской присутности в международном спорте в умовах, коли официальные структуры Беларуси застаются под контролем режима. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэты аўторак воблачна з праясненнямі, часам дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14-18 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 16-18.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: альбо сповідь. Усё дым, той, хто больш атрымаў пракаце.

0: Радио.
1: Зима. Варушки, шалик, фляжка. На вулице моей висит растяжка. Что году хутка к этому конец. Hands free. И в кишенях руки. Вы хочу согреться, тиснуть гуки. Смагаются стареньким MP3. Не.

0: Радио Рація.
1: 2 хвилини застаються до половини на 16-ю у Польщі і половини на 17-ю у Білорусі. І це час на то, яка б крыху больш сказаць пра надвор'е. Хача за многа няма аб чым гаварыць. Сёння ў нашым памежжы ідзе дождж. Вечер свежий, от 5 до 8 метров за секунду, тиск ниже за норму. Температура поветра днем и вечером так само от 15 до 18 градусов. Ночью далей короткочасовые дожди, температура от 12 до 14 градусов. Вечер ночью умеренный, тиск ниже за норму. Завтра на Белосточине, Городенщине и Берестейщине воблачно с короткочасовыми дождями. Температура поветра днем от 19 до 22 градусов. Только про надворье чекаю уже я на Запольское с бизнесом и финансами, але можем мы послухаем еще одной песни.

0: радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Нашая віленская корэспондэнтка Татьяна Смоткіна была на сустрэчы, якая мела месца учора ў сталіцы Літвы. І цяпер прапаную паслухаць стужку з гэтага ж спаткання. Зняў плакат у сваю падтрымку і даў канцэрт у літоўскай сталіцы. Былы палітзняволены адвакат Максім Знак сустрэўся 20 ліпеня з беларусамі Вільні. Падчас сустрэчы ён падзякаваў усім, а ў першую чаргу беларускім адвакатам, за дапамогу і салідарнасць, а затым зняў плакат, які заклікаў да яго вызвалення і быў павешаны там літоўскай калегіяй адвакатаў на знак падтрымкі і салідарнасці.
2: Усім прывітанне. Вельмі рады ўсіх бачыць. Я нават не уяўляў, што столькі людзей прыйдзе. Мне здавалася, што гэта такая вечарына вельмі вельмі з абмежаванай колькасцю удзельнікаў. Я шчаслівы, што тут сапраўднае свята. Ну, я адчуваю так.
3: Жыве Беларусь!
4: Жыве!
3: Жыве Беларусь!
4: Жыве!
3: Жыве Беларусь! Свабоду палітвання!
5: Свабоду! Наталья Колегова, директор волонтерской организации «Допомога».
6: Это первый его приезд, и он обещал, что появится у нас в замке, но его приезд очень короткий. Он приехал, снимает свой портрет, возвращает на место ту сцепку, которая символичная была здесь, и вечером дает концерт. В общем, для него это тоже было важное такое событие, и мы думаем, что ничего в жизни не бывает случайным. Вообще, портрет Максима Знака напротив посольства – это была инициатива литовской коллегии адвокатов. Она ни с кем из белорусов даже не согласовывалась. Это была их личная инициатива. Мы в один день пришли, увидели, были удивлены. Но вот сейчас они приняли участие в том, чтобы помочь снимать, помочь подготовиться, сделать тоже совместное согласование. То есть это такая приятная история нашего сотрудничества с литовскими общественными структурами, ну вот адвокатскими.
7: А в угле постать Максима Знака. Как вы его воспринимали? Вы всех политзняволенных и как состроились зараз? Изменилось некое вспоминание.
6: Знаете, но у меня

вспоминая с тревогой. Хтось у неба с надеей глядит вечеровой порой. Хтось молит, каб снить.

со спокоем отбестровая. Отбиток месяца на хвалях в озеро. Не верится, что закрануло за живое. То ли что тут деется, пасуя я тут свой. На золку стелится ширвать, роса не прыгнет наша почва. Водку кишерых я сел в гулянье урехом самые ночи. Она полями кружляя бусел, промени слепи с небожи. До горелые трески раскинул и дали покров.